0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона неприемлемым и пообещал очередную операцию. Мировые цены на нефть на этом фоне снова пошли вверх после резкого заявления Дональда Трампа по Ирану. Президент назвал ответ Тегерана на американское мирное предложение, напомню, неприемлемым, что усилило опасения на рынке из-за возможных проблем с поставками нефти. В понедельник 16 американских пассажиров круизного лайнера прибыли в медицинский центр университета Небраски. По сообщению официальных лиц, 15 их находятся в карантинном отделении, один человек в отделении биологической изоляции. Еще 2 американских пассажиров лайнера были доставлены самолетом в Атланту для дальнейшего обследования и лечения, сообщили представители властей. По предварительным данным, общее число случаев заражения хантавирусом составляет 10 человек. И в число входят один американский и один французский пассажир, у которых тест дал положительные результаты уже после исхода судна. Ну и из 18 жителей нашей страны, которые были репатриированы, 16 находятся в Небраске. Тот, чей тест оказался положительным, помещен в отделение биологической изоляции. 15 человек с отрицательными результатами тестов находятся сейчас на карантине. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Не жарко будет в Филадельфии на этой неделе, но в основном солнечно и ветрено. Возможно, что в среду будет потеплее, где-то до 75 градусов по Фаренгейту прогреется воздух в Филадельфии, но во второй половине дня может быть дождь, а также дождь может быть и в четверг утром при переменном сильном ветре. В Портленде после 80 градусов тепла в среду будет гораздо прохладнее, даже не будет и 60 при дождливой погоде. Возможно, что дожди задержатся в Портленде и на четверг, но будет чуть потеплее. На небольшого светла после 80 градусов по Фаренгейту во вторник будет также прохладненько, в среду где-то около 60, и также возможен дождь. Кстати, и в Портленде, и в районе большого светла синоптики прогнозируют на среду и на четверг сильный ветер.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPodroid Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дональд Трамп сегодня прокомментировал ответ Тегерана на последнее предложение Вашингтона по прекращению войны следующими словами Truth Social. Я цитирую. «Я только что ознакомился с ответом так называемых представителей Ирана. Он мне не нравится. Это полностью неприемлемо». Конец цитата, написал Трамп. О содержании иранского ответа Трамп ничего не сказал. Иранский источник телеканала «Аль-Джазира» называл ответ Тегерана реалистичным и позитивным. Конец цитаты. По его словам, ответ включает переговоры по Ормузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций и направлены на прекращение войны во всем регионе, особенно в Ливане. Конец цитаты. По данным источников The Wall Street Journal,

0: Тегерана заявила, что готов постепенно открыть заблокированный Ормузский пролив для коммерческого судоходства, если Штаты снимут блокаду с иранских судов и портов. Вместе с этим появились даты визита Трампа в Китай. Напомню, что изначально этот визит был запланирован на даты с 31 марта по 2 апреля. В середине марта Трамп попросил Китай отложить его встречу с лидером страны Си Цзиньпинем из-за войны в Иране. Теперь МИД Китая сообщает, что Трамп приедет по приглашению Си Цзиньпиня с 13 по 15 мая. Мировые цены на нефть на этом фоне снова пошли вверх после резкого заявления Дональда Трампа по Ирану. Президент назвал ответ Тегерана на американское мирное предложение, напомню, неприемлемым, что усилило опасения на рынке из-за возможных проблем с поставками нефти. И на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива нефть марки Brent в начале этой недели подорожала почти до $104 за баррель, а американский WTI приблизилась к $98 за баррель. Ранее, напомню, цены уже поднимались еще выше, более $105 за баррель за марку Brent и свыше $100 за WTI, сообщает агентство Reuters. На прошлой неделе нефть дешевела из ожидания, что конфликт вокруг Ирана может скоро завершиться, а Ормузский пролив снова полноценно откроют для поставок. Однако сейчас аналитики считают, что Соединенные Штаты и Иран по-прежнему весьма далеки от договоренностей. И, по мнению экспертов, ситуация вряд ли изменится до визита Трампа в Китай, где он собирается обсудить Иран с Си Цзиньпинем. Глава Саудии Арамко Амин Нассер заявил, что за последние два месяца мировой рынок потерял около миллиарда баррелей нефти. Даже если поставки через Ормузский пролив восстановятся, на стабилизацию рынка уйдут месяцы, считают эксперты. Сейчас у нас есть возможность послушать эксклюзивное интервью президента нашей страны Дональда Трампа журналистам канала CNBC как раз вокруг иранской проблемы.
1: Соединяется президент США Дональд Джей Трамп. Президент Трамп, добро пожаловать. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Вам спасибо, Джо. Спасибо вам большое и добро пожаловать. Не могли бы вы рассказать нам, я думаю, это интересует всех, о последних новостях по переговорам с Ираном? Мы теперь знаем, что Тегеран публично подтвердил, что направит своих представителей на встречу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Что вы ожидаете? Какую информацию вы получаете на данный момент, сэр? Ну, как я говорил два дня назад, когда они заявили, что не будут их посылать, я сказал, что они их пошлют. У них не было другого выбора, кроме как их послать. Я думаю, что в итоге мы заключим отличную сделку. Я думаю, у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их ВВС. Мы, честно говоря, уничтожили их лидеров, что, с одной стороны, усложняет ситуацию, но эти лидеры гораздо более рациональны, нынешние. Это смена режима, как бы вы это ни называли. И я не говорил, что собираюсь это делать, но я это сделал. Возможно, косвенно, но я это сделал. И я думаю, что мы находимся в очень сильной переговорной позиции, чтобы сделать то, что другие президенты должны были сделать в течение 47 лет. У нас 47 лет, в течение которых эти кровожадные люди убивали много солдат, много наших солдат и много других людей тоже убивали. За последние два месяца только они убили 42 тысячи мирных человек. Доходит до того, что люди не хотят об этом упоминать, им не нравится об этом говорить. 42 тысячи безоружных демонстрантов, невинных безоружных демонстрантов. Многих из них повесили просто. Мы имеем дело не с самой приятной группой людей, но мы справляемся с ними очень успешно. Блокада оказалась огромным успехом. Два дня назад они сказали, мы откроем пролив. Я говорю, нет, мы не откроем пролив, пока мы не достигнем окончательной договоренности. Нет, мы хотим открыть пролив, говорят они. Мы его не откроем, говорю я. Мы полностью контролируем пролив, просто чтобы вы понимали, несмотря на все фейковые новости, которые ходят там. Господин президент, мы стали свидетелями 100 дней крупнейших протестов в Иране со времени революции 1979 года. Я знаю, насколько вы уважаете, восхищаетесь и заботитесь о самом иранском народе. И Я думаю, что в значительной степени это одна из причин, по которой вы решили заняться всем этим, провести эту операцию, возможно, помимо прочего, но момент был подходящим еще. Если мы сейчас приблизимся к соглашению в переговорах, но срок прекращения огня истекает завтра, если будет казаться, что дела продвигаются, вы не обязательно продлите его на определенный срок, но позволите ли вы продолжить переговоры, если будет какой-то прогресс просто, прежде чем принимать решение о дальнейшей бомбардировке? Я не хочу этого делать. У нас нет столько времени, потому что к тому моменту, когда обе стороны дойдут до этого, как вы знаете, они только что решили все-таки вести переговоры. Как я знал, что они все равно это и сделали бы. Я не думаю, что у них был выбор. Им приходится вести переговоры. И знаете, единственное, что я скажу, так это то, что Иран может поставить себя в очень выгодное положение, если они заключат эту сделку. Они могут снова стать сильной нацией, снова замечательной нацией. Они могут стать, у них есть невероятные люди. Но они управляются непонятно кем. Они кровожадными людьми управляются. Ими руководят очень-очень жесткие люди. И я не имею в виду жесткость в хорошем смысле, в переговорном смысле. Я думаю, что это очень плохо для страны, потому что мы гораздо сильнее, их даже сравнивать нечего. Но они должны руководствоваться разумом и здравым смыслом. И они могут занять отличное положение, чтобы превратиться снова в великую страну, легитимную страну, а не страну, основанную на смерти и ужасе. Я думаю, что режимы реагируют только на определенные вещи. Я понимаю ваши угрозы взорвать мосты, электросети, но я не думаю, что режим заботится о народе Ирана вообще. И если вы это сделаете, например, я уверен, что это, вероятно, последнее, что вы хотели бы сделать, но это повредит, по крайней мере, некоторым людям, о которых мы заботимся там внутри, и ради которых мы вообще во все это ввязались. Так что это будет, я уверен, крайней мерой для вас. Я не хочу этого делать, но это повредит им, правда, это нанесет им ущерб в военном плане. Они используют мосты для перевозки оружия, для перемещения ракет. Знаете, они пытаются переместить ракеты, потому что мы уничтожили большую часть их ракет, они пытаются перемещать свои ракеты даже во время перемирия, что, на мой взгляд, было хорошей мерой, потому что мы полностью готовы к бою. У нас так много боеприпасов, у нас очень много всего. Мы стали гораздо сильнее, чем были 4 или 5 недель назад. Так что мы использовали это для пополнения запасов. Они, вероятно, тоже немного пополнили свои запасы. И вчера мы перехватили корабль, на котором было кое-что, что было не очень приятно. Подарок от Китая, возможно, я не знаю. Но я был немного удивлен, потому что у меня очень хорошие отношения. Я думал, у меня есть договоренность с председателем Си. Но ничего страшного. Но вы знаете, так бывает на войне, правда же? Я скажу вам, что наши военные просто невероятны, то, что мы сделали. Представьте себе, за первые 3 дня мы уничтожили весь их флот. 159 кораблей. 159 кораблей! И мы разгромили их ВВС, уничтожили их зенитные корабли. Вся эта зенитная техника у них теперь все, она уничтожена. Их радары исчезли, их лидеры все умерли. Их лидеры уничтожены. Все это уничтожено. И, честно говоря, это следовало сделать уже давно. Было бы гораздо проще, потому что давным-давно они были гораздо менее опасны. Давно это было. А можно прояснить? Вы говорите, что вам нужна, по крайней мере, вам нужен какой-то план подписания соглашения сегодня или завтра, иначе вы что, возобновите бомбардировки Ирана, что ли? Ну, я рассчитываю на бомбардировки, потому что я считаю, что это лучший подход к делу, но мы готовы к действию. Военные рвутся в бой, они просто невероятные. Знаете, я воссоздал эту армию в свой первый срок, и я сейчас их использую. Когда я принял их у Барака Хусейна Обамы, из его рук, они были просто, это были истощены. Это было так печально. И я укрепил военные силы в течение своего первого срока. Вы помните огромные цифры? Вы как-то говорили со мной об этом. Это огромные деньги на армию выделены. Я ее воссоздал. Мы проделали отличную работу с нашими вооруженными силами. Сейчас мы их используем, а также мы их восстанавливаем. Мы проделали большую работу по восстановлению в первый год моего второго срока. Но у нас есть потрясающие, у нас самые мощные вооруженные силы. Все это знают. Поскольку у нас немного времени, давайте поговорим о том, что происходит сегодня еще, а именно о вашем кандидате на пост председателя Федеральной резервной системы Кевине Уорше. В Капитолии сегодня его утверждение. Сегодня у нас в студии было несколько гостей, которые сказали, что лучшее, что нам нужно сейчас, это чтобы Джей Пауэлл ушел в мае, как и положено, чтобы Кевин Уорш занял пост председателя ФРС к следующему маю. Но над нами вот это вот расследование Министерства юстиции висит. Я видел ваше высказывание в недавних интервью. Я хочу снова спросить, если бы банковский комитет мог полностью расследовать все ваши оппозиции, опасения по поводу перерасхода средств и показаний Джея Пауэлла перед Конгрессом, если вы могли бы воспользоваться вот этой вот возможностью, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, и Джером Пауэлл ушел бы, а Кевин Уорш занял бы его место, рассмотрели бы вы возможность отказаться от расследования Министерства юстиции против Пауэлла и позволить Банковскому комитету заняться этим? Ну, вы знаете, я думаю, что с точки зрения того, что мы должны выяснить, почему небольшое здание стоит почти 4 миллиарда долларов. Оно еще не достроено даже. Им предстоит еще долгий путь. Они снесли самые красивые потолки, таких больше никогда не строят. Самые красивые, толстые, 1.5 фута толщиной стены из прочной кладки. Их больше никогда не построят. Они поставили 6-дюймовые гипсокартонные стены и говорят, конечно, у нас нет звукоизоляции, это не в бюджете. У них было самое лучшее здание. Это здание было таким красивым. Я бы отремонтировал это здание, я бы сделал его новым, прекрасным за 25 миллионов долларов. А они собираются потратить 4 миллиарда долларов. Может, даже больше, я не знаю. Но оно еще не готово. На самом деле, я смотрел его на днях. Боюсь, Кевину придется в кабинет со мной в Белом доме пересесть, потому что это здание не будет готово. Он не сможет пользоваться этим зданием еще долгое время. И знаете, у него жалоба была. Я говорю, я этого не осознавал. Он знал, что самое печальное — это то, что они снесли самое лучшее здание. Он сказал, что там было здание с прекрасными залами заседаний, которые он много раз пользовался им, когда он там работал. Этими прекрасными залами заседаний, конференц-залами. Оно было самым красивым зданием в Вашингтоне. И он говорит, что они его снесли. И, возможно, они сделали это, чтобы сэкономить деньги, как Гэвин Ньюсом с железной дорогой, где они сократили ее длину, чтобы сэкономить деньги. Но это все равно в 25 раз превышает бюджет. Но худшее, о чем я когда-либо слышал, это железная дорога в Калифорнии. Конечно. Я думаю, представьте себе, я быстро бы привел это здание в порядок, сделал бы его красивым, за 25 миллионов долларов можно было бы перестроить совершенно новое здание. Я бы оставил все потолки, все эти красивые толстые стены с великолепной лепниной, все осталось бы на месте. И вы получите потолок сейчас из гипсокартона, стены из гипсокартона, без утеплителя, без ничего. Они говорят, сэр, утеплитель не предусмотрен бюджетом. Установка обошлась бы в 100 баксов за комнату. Все это безумие. Они уже 1/4 миллиарда тратят. Думаю, когда проект будет завершен, это будет даже дороже 4. Но, послушайте, Джо, мы должны выяснить, как вообще это возможно. И это не первый раз, как это происходит. Как подрядчик заработал 3,5 миллиарда долларов, что ли? Да. Так, а если комитет... Ты знаешь, я думаю, я не могу себе этого представить. Я не могу представить, что опоздун тырит деньги на стройки. Ну, не могу. Это возможно. Но мы должны выяснить, почему работа, которая должна была стоить 25 миллионов долларов, обходится в миллиарды и миллиарды долларов. Ну, ты знаешь, я построил отель, сейчас он Уолдорф называется, я продал его Уолдорфу, и теперь это Уолдорф. Я построил его за 201 миллион. Это большое здание, оно больше, чем это федеральное. И это гостиничные номера с ванными комнатами, перегородками. А построить гостиничный номер гораздо дороже, чем красивое пустое офисное помещение, правда же? И я построил его за 201 миллион, это было примерно 8 лет назад. Но представьте себе, это здание, посмотрите на него. Это небольшое здание. И все. Думаю, оно обойдется в более чем 4 миллиарда долларов. И вот в чем дело. Оно будет ничем по сравнению с тем, чем было. Они потратили 4 миллиарда долларов и ухудшили здание по сравнению с тем, что было раньше. Это было прекрасное, великолепное здание. Потолки все разрушено вообще. Их сняли, я не знаю зачем. Но если это дело дойдет до Министерства юстиции и задержит утверждение Кевина Уорша, это будет контрпродуктивно для того, что вы пытаетесь сделать, чтобы изменить подход внутри Федеральной резервной системы к ставкам. Это просто контрпродуктивно же для Федеральной резервной системы. Так что я просто пытаюсь найти для вас выход из этой ситуации. Ну да и нет. Джо, вы должны выяснить, почему такое могло произойти. Потому что если у вас сотни таких проектов, знаете, не может быть мало таких, как этот. Если у вас сотни таких проектов, вы должны выяснить, почему это происходит. Потому что мы, очевидно, делаем что-то не так. Но знаете, у нас есть действительно отличные люди в правительстве, которые могут выполнять работу. Послушайте, я построил, не превысив бюджеты, опередив график. Я сейчас занимаюсь бальным залом. Это гораздо более крупный проект, чем вот этот. И это будет стоить, в зависимости от отделки, около 300 миллионов долларов. Это гораздо более крупный проект, чем тот, который выполняется раньше срока. И каждую неделю я получаю иски от этих людей, всех этих благодетелей, которые, знаете, тормозят прогресс в нашей стране. Господин президент, у нас мало времени. Не переживайте об этом. Я знаю, что мои люди вам сказали 20 минут, но у нас точно есть больше времени. О, спасибо, сэр, спасибо вам. Даже Эндрю приведите к трубке. Знаете, вы сказали мне, что Эндрю не будет в студии. А я говорю, а мне все равно. Да это было на прошлой неделе, на прошлой. Даже когда Эндрю пытался дозвониться до меня, он передал трубку мне. Я говорю, обещаю, что Эндрю Росс не будет говорить, меня там не будет. Дайте ему слово уже, господи. Я не говорил, я сказал, что его не будет на прошлой неделе, потому что вы не могли, потому что вы были на западном побережье. Господин президент, спасибо. Я через минуту тоже вступлю. Давайте поговорим немного о том, что вы... Ну ладно, мне этот парень нравится, просто он не прав в отношении целого ряда вопросов. Здравствуйте, сэр. Господин президент, давайте поговорим немного о том, что вы ожидаете от следующего председателя Федеральной резервной системы. Было много ожиданий, вы очень четко дали понять, что хотите снизить ставки. Но с учетом текущей ситуации в Иране и роста цен на нефть, большинство говорят нам, что это придется отложить, эти планы. Сам рынок не ожидает снижения ставок или каких-либо сокращений ставок как минимум до второй половины этого года. По данным самого рынка, вероятность этого составляет всего 41% или около того. Будете ли вы разочарованы, если новый председатель ФРС, если его утвердят, не снизит ставки? Да, я был бы разочарован. Но вот давайте про Иран поговорим. Если вы... Я смотрю на цифры у вас на экране прямо сейчас, пока говорю. Ну, слушайте, рынок растет, мы достигнем отметки в 50 тысяч скоро. Именно на этом уровне мы находились совсем недавно, когда только все началось. Когда я достиг отметки 50 тысяч по Доу Джонсу и 7 тысяч по S&P, я сказал, ну, мне очень не хочется так поступать со всеми, но мне придется отправиться в место под названием Иран и убедиться, что у них нет ядерного оружия, потому что они бы взорвали мир. Хотите увидеть плохой фондовый рынок? Попробуйте взорвать Ближний Восток, а затем Европу, и тогда они придут за вами, да? Мы не позволим этому случиться. И я сказал своим людям, они все собрались, все эти замечательные ребята, лучшие во всей группе. Скотт Бессент и Хавард, они отлично справляются. Я им говорю, ребят, у меня для вас небольшая плохая новость. Будет небольшая пауза в росте. Почему, сэр? Мы отправимся в место под названием Иран и собираемся убедиться, что у них никогда не будет ядерного оружия, потому что они его используют, чтобы взорвать мир. Ведь они религиозные фанатики. И они начнут с Израиля на Ближнем Востоке. И мы не позволим этому случиться. Они сказали, ого, это будет плохо. Я говорю, да, это немного повредит рынку, приведет к росту цен на нефть и так далее. Но это мелочи по сравнению с тем, что бы произошло, если бы мы позволили этому случиться. И я им сказал, что в течение 47 лет другие президенты хотели это сделать. У них никогда не хватило смелости, мужества, чтобы это сделать. И я говорю, мы должны это сделать. И они это поняли очень профессионально. Это отличные ребята, замечательные люди. Джеймсон великолепно справляется, все они. И я сказал, мы идем туда и сделаем свое дело. И мы это сделали. И мы, знаете, мы нокаутировали Иран. Мы полностью выиграли войну. Если вы читаете «Нью-Йорк Таймс», то можно подумать, ой, ну когда же мы будем сдаваться? Да мы полностью победили их в военном и других отношениях. Я бы хотел, чтобы вы могли услышать разговоры, которые мы ведем с ними. Мы победили, они себя так и ведут. Если бы мы ушли прямо сейчас, вот просто послушайте, им понадобилось бы 20 лет, чтобы восстановить их страну. И они не смогут добыть ядерную пыль, потому что она была уничтожена бомбардировщиками Би-2, которые... нашими, которые туда полетели. Им никогда не отдали должное. Они попытались туда добраться, иранцы. Знаете, у нас там постоянно работают камеры космических сил, мы это видим. Они пытаются туда попасть, выкопать это все. Это место было полностью уничтожено. Они проделали великолепную работу. Левые пытаются принижать это, типа, о, ну может это было не полностью уничтожено. И это было. Они не могут туда попасть, иначе они бы попытались. Но факт в том, что мы прошли этот небольшой путь. Если бы вы мне сказали, что индекс Доу Джонса... Я смотрю на ваши данные. Вот буквально мы на отметке 50 тысяч. Если бы вы мне сказали, что нефть будет стоить 90, а не 200, я бы, честно говоря, удивился. И знаете, что происходит? Сюда находят другие источники нефти. Они летают, они отправляются в Техас, в Луизиану, они на Аляску идут, они отправляются в другие места... Это удивительное явление. Знаете, когда возникают проблемы, люди находят способ справиться с ними. И пролив очень, конечно, важен. Но люди нашли выход из этой ситуации. Вы же видите сами, посмотрите на цифры прямо сейчас, вот у вас на экране. Я смотрю, где фондовый рынок растет. Знаете, посмотрите на этот S&P. Цифры такие же, как и тогда, когда мы все это только начали. Я думал, что они упадут на 20% или на очень значительную величину. Даже когда они упали еще больше пару недель назад, я был удивлен. Я думал, что падение будет гораздо сильнее, а нефть будет стоить гораздо дороже. И я очень рад, что этого не произошло. И когда все закончится, а закончится это когда закончится, знаете, они хотят, чтобы это закончилось немедленно. Я только что посмотрел на небольшую таблицу. Первая мировая война 4 года и 3 месяца. Вторая мировая война 6 лет. Корейская война 3 года. Вьетнам 19 лет. Ирак 8 лет. Я 5 месяцев. Да, 5 месяцев. Я бы очень быстро победил во Вьетнаме. Я бы победил, будь я президентом, я бы во Вьетнаме победил быстро. Я бы победил в Ираке за это же время, за которое мы победили, потому что, по сути, мы победили. Ладно, люди могут играть в игры, демократы могут сказать, Ну, мы должны были добиться лучших результатов, несмотря ни на что. Если бы я сделал это за неделю, они бы сказали, что мы были должны добиться еще лучших результатов. Посмотрите на Венесуэлу. Я захватил ее за 45 минут. Это заняло 45 минут. Кстати, эта страна с очень сильной армией была. И мы ее захватили за день. Давайте будем вежливыми, дадим им день. Но мы, по сути, захватили их за 45 минут. Мы захватили во время атаки 45 минут. Но они... Господин президент, но они сказали бы... Я удивлен, что они этого не сказали, что вы должны были это сделать за полчаса. Это заняло слишком много времени, да? Так демократы говорят. Ну, знаете, это тяжело, но мы не можем позволить предателям, мы не можем позволить предателям вроде Шумера оказывать на нас давление, говоря, что мы хотим уйти из Ирана. Подумайте, это плохо. Я веду переговоры с этими людьми, они говорят о том, что мы должны уйти. Мы должны уйти, мы должны уйти. Они были в войне 18 лет, и они говорят, что мы сейчас должны уйти оттуда. Вьетнам. 19 лет они там были. Ирак, 8 лет. Поэтому я хочу заключить хорошую сделку. Меня не заставят торопиться, у меня есть все время в мире. Я хочу заключить не просто хорошую сделку, я хочу заключить великолепную сделку. Я не хочу этого, я не хочу через это проходить. И знаете, если посмотреть на это, на то, что мы понесли в плане потерь, мы потеряли 13 человек, и это ужасно. Я бы хотел, чтобы мы не потеряли вообще ни одного. Но если бы кто-то сказал, что мы сделали это, уничтожили страну, полностью уничтожили, мы потеряли 13 человек, уничтожив страну, люди бы сказали, что это невозможно, и мы проделали великолепную работу. Я не хочу, чтобы меня торопили люди, которые, на мой взгляд, являются настоящими предателями страны. И просто, знаете, я смотрю на этого парня с низким IQ, Хакима Джеффриса. Он человек с совершенно низким IQ. Он всегда кричит, брюзжит. О, эта война ужасная. Им не следует так говорить, когда мы находимся в разгаре переговоров, потому что это в некоторой степени вредит нам. Это дает другой стороне некоторую надежду. А я не хочу, чтобы у них была какая-либо надежда. Господин президент, я бы хотел вас спросить об искусственном интеллекте от Anthropic, если можно на секунду, потому что это компания, которую ваша администрация объявила риском для цепочки поставок для военного министерства. Я хочу понять, на чем основано это решение. Некоторые считают, что это политическое решение. Но что еще важнее, что в то же время, когда это происходит, по сообщениям АНБ и другие правительственные структуры используют Claude, который, конечно, является большой языковой моделью искусственного интеллекта Anthropic. Что вы думаете про это? Ну, Anthropic — это группа очень умных людей, но они начали указывать нашим военным, что им делать, а мы этого не хотели, и они, как правило, относятся к левым, они левые, радикальные левые. Но мы с ними ладим, как ни смешно. На самом деле, они приходили ко мне в овальный кабинет, они приходили в Белый дом несколько дней назад, и у нас были очень хорошие переговоры с ними. И я думаю, что они набирают обороты, они очень умные люди. Я думаю, что они могут быть очень полезны государству. Мне нравятся умные люди, мне нравятся люди с высоким IQ, а у них определенно высокий IQ. Знаете, это одна из тех вещей, я думаю, что мы будем с ними прекрасно ладить. Чина сделка, благодаря которой Anthropic в будущем будет разрешено работать с военным министерством? Это возможно, возможно. Нам нужны самые умные люди, а пока мы заменили Anthropic кое-кем другим. Вы знаете кем, да? И это очень, очень тоже умные люди. С Сэм Альтман, да? Это очень умная группа. У нас много умных команд, у нас блестящие люди, у нас самые умные люди в мире. Председатель Си сказал мне это, он говорит «Кремниевая долина», он назвал это «Кремниевой долиной». Во время разговора у меня сложилось отличное отношение с ним. Он говорит: «У вас самые умные люди в мире живут». И это так. Посмотрите, что происходит с Дженсоном и всеми этими людьми. И это большая честь работать с ними. А вот возьмите Тима Кука. Тим Кук. Знаете, я вижу, что он сейчас будет уходить на пенсию скоро. Я написал сегодня пост о нем, и я очень хорошо его узнал. Он фантастический человек. Он проделал невероятную работу, и я говорю это с уважением. Но если бы Стив Джобс остался жив и руководил бы компанией, это, возможно, было бы хорошо, но, думаю, не настолько хорошо, как та работа, которую проделал Тим. И мне довелось работать с ним. Так что я действительно знаю об этом, я знаю, о чем я говорю. Он очень необычный человек, он добивается результатов. Господин президент, мы прочитали ваш пост в Truth Social, да? Я просто хочу вернуться на секунду провести аналогию. Вы видели, что инфляция сделала с наследием администрации Байдена, да? Цены выросли на 22%. К тому времени, когда он уходил, инфляция снизилась примерно до того уровня, на котором находится сейчас, около 3%. Она не снизилась. До 5 она снизилась. Это не так. Но одна из причин, по которой она снизилась, не заключалась в том, она заключалась в том, что я выиграл выборы. Она начала снижаться после того, как я выиграл выборы, только после этого. И я начал снижать цены сразу после 5 ноября. Если бы вам нужно было предотвратить это, допустим, председатель Уорш по какой-то причине, по какой-то энергетический шок, кто знает, из-за блокады. Ну вот допустим, что в тот момент ситуация слишком накалилась, просто чтобы убедиться, что инфляции не будет, вы бы позволили бы новому председателю ФРС повысить ставки или не снижать их? Мог ли быть когда-нибудь период, когда бы вы сочли, что это то, что должен сделать председатель Федеральной резервной системы? И если бы он сказал, что у него может быть кабинет прямо с вашим, он, может быть, не захотел бы рядом с вами находиться, да, я не знаю. После того, что случилось с Пауэллом, может быть, ему захочется переселиться в новое помещение, да? А может быть, я и хотел бы, чтобы он рядом со мной сидел в офисе, да? На самом деле, это неплохая идея. Может быть, Джей Пауэлл оказал большую услугу мне. Я зову его опоздун. Он опоздун. Он всегда слишком опаздывает со ставками, за исключением того, что было до выборов, да? Но это не совсем сработало для Байдена. Так что ответ. Я хочу Кевин. Я думаю, Кевин великолепен. Он действительно суперзвезда в полном смысле этого слова. Я думаю, он отлично справится. Да. Я всегда был за повышение процентных ставок, чтобы остановить инфляцию. Я думаю, что это в некотором роде эффективно. Но есть одна вещь, о которой, к сожалению, никто, кроме меня, никогда не говорит. Все думают, что это неправильно. Но я думаю, что это так. У нас должна быть самая низкая процентная ставка в мире. Когда я был молодым парнем, у нас всегда были самые низкие процентные ставки в мире. Всегда. А потом, где-то 15-20 лет назад, Швейцария, другие страны, они начали устанавливать ставки ниже, чем у нас. И у меня просто возникла мысль, вот просто посмотрите на некоторые, назовем их элитными странами, да? Они элитные только потому, что мы позволяем им зарабатывать 30 и 40 миллиардов долларов в год, но я больше так не поступаю. Я как бы наложил на это ограничение с помощью пошлин, сборов, которые мы взимаем с них, потому что они были элитой, потому что они зарабатывали миллиарды и миллиарды долларов за счет США, ну и по другим причинам тоже. И они хорошо управляют своей страной, конечно, но легче управлять хорошо, когда зарабатываешь столько денег. У нас с вами огромный дефицит. Посмотрите на некоторые страны. Но Швейцария вот одна из них, да? Они говорят, о, мы маленькие, но мы умные. Но они умные, потому что они не платят нам практически вообще ничего. Они сейчас платят нам немного. Они должны платить гораздо больше. Кстати, мы немного увеличим эту сумму. Но если вы посмотрите на Данию, посмотрите на все эти страны, вы думаете, что они такие хорошие. Они платят такие низкие проценты. Но если мы взимаем с них плату, и вот что случилось со мной. Я взимал с некоторых из них, и они завыли так, что вы не поверите. Они звонили мне, говорили, мы маленькая страна. И вдруг я понял, что они вообще не элита. Мы элита. Нас высасывают досуха, и мы не можем этого допускать. И вы увидите, что, знаете, у нас был небольшой срыв с Верховным судом, да? Они сказали, что я могу вводить пошлины, но должен делать это по-другому. И из-за того, что они сделали, мы должны теперь вернуть 160 миллиардов долларов обратно. Все, что им нужно было сделать, это добавить одно предложение в заключение суда. Всего одно предложение. А именно, вам не нужно возвращать ничего из того, что было взыскано до сих пор. Но поскольку они этого не добавили... И, кстати, это было на волосок от того, что влиятельные судьи признали. Я был прав в вопросе пошлин, но поскольку мы проиграли всего двумя голосами. Знаете, всего два голоса. Нам приходится теперь возвращать 165 миллиардов долларов обратно. Из пошлин мы взяли эти деньги. Они могли бы это сделать одним маленьким предложением. Нужно было добавить, не нужно возвращать пошлины, которые уже были взысканы. Начнем с этого момента и делаем по-другому, да? Но мы поступаем иначе. В итоге, а теперь вот у нас что получается. На самом деле, мы получим даже больше денег теперь. Это немного более громоздко, но так делалось всегда. Но Верховный суд не захотел спасти нашу страну одним предложением на 165 миллиардов долларов. И мы возвращаем большую часть этих денег людям, которые ненавидят нашу страну. Так что я недоволен Верховным судом, буду честен. Господин президент, по этой теме есть целый ряд очень крупных компаний, Apple, Amazon, другие, которые пока что не обращались за возмещением по пошлинам. Они не пытались получить возмещение. И, насколько я понимаю, одна из причин, по которой они ждут, заключается в том, что, ну, честно говоря, они просто боятся вас обидеть. И считали вы бы оскорбительным, если бы они попытались получить возмещение? Это замечательно, если они этого не делают. На самом деле, если они этого не делают, это очень хорошо, значит, меня они знают. Я очень польщен тем, что вы сейчас сказали. Если они этого не сделают, я запомню им это. Я говорю вам это, потому что я хочу сделать эту страну сильной. Верховный суд мог бы нам помочь. Теперь у них есть гражданство по праву рождения. Они, вероятно, примут решение против нас тоже. Ни в одной стране мира такого нет. Это ужасно для страны. И я просто вижу это. Знаете, я вижу, как некоторые из этих вот республиканских судей, которых я выдвинул, Они задают плохие вопросы. И похоже, что, возможно, мы проиграем это дело. Посмотрите, что случилось с NIL. Они разрушили университетский спорт. Судебная система нанесла такой сильный ущерб, чтобы восстановить это будет очень сложно теперь. Как шалтай-болтаем просто. Очень сложно собрать это будет обратно. Знаете, у нас было 150 лет судебных решений и всего остального, и у них была такая отличная система, это система стипендий. Если ты хороший спортсмен, ты получаешь бесплатное обучение в колледже, ты получаешь то, получаешь это. И это охватывало все виды спорта, фехтование, не только футбол. Теперь все сводится к футболу, а футбол разрушает колледжи, потому что они проигрывают. Вы видели, Пенсильванский государственный университет потерял 500 миллионов долларов в прошлом году. Флоридский государственный университет потерял 450 миллионов долларов в прошлом году. Они не могут терять такие деньги, они их не зарабатывают столько. А суды, судебная система, человек, который никогда не имел никакого отношения к спорту, это женщина-судья, очень либерально настроенная демократка, либералка, она решила просто, что спортивная система, которая существовала 150 лет до нее, то она вроде теперь не годится. Она никогда раньше не ходила на игры даже. Она говорит, не годится. И она сказала, что это неконституционно. И, к сожалению, NCAA даже не подали апелляцию. Знаете, если честно, я выиграл много дел в апелляции как раз. У нас великолепные судьи есть апелляционные. В целом плохие судьи, но великолепные в апелляции. К счастью, у нас есть замечательные люди и там, и там. Я выигрываю дела. Они не подали апелляцию. И из-за этого университетский спорт сейчас находится в катастрофическом состоянии. Многие люди остаются в университете, потому что они там зарабатывают больше денег, чем если бы они пошли в бейсбол, в высшую лигу, в НФЛ. Они могли заработать больше денег. Вы знаете, первокурсник, проучившийся 7 лет на первом курсе. Есть первокурсники, которые учатся по 7 лет. То, что они делают, это безумие. И этот человек, который никогда не ходил на игры, признал, что она не знакома со спортом, но она все отменила вообще. Все отменила. Она сказала, что все это неконституционно, и все началось сначала. И слава богу, у нас есть такие люди, как Рэнди Левин и другие, тренер Сабан, который просто великий. И у нас собралось много людей, но очень трудно все это свести воедино. И я скажу вам прямо сейчас, это сложно, но они делают все, что в их силах. Но если бы у судов был здравый смысл, они бы это сделали. И они бы сделали то, что было бы очень легко, и все были бы довольны. Если бы у них был здравый смысл, мы бы не платили почти 200 миллиардов долларов пошлин, обратно бы не возвращали эти деньги. Во многих случаях эти деньги достаются врагу, просто врагу. Люди, которые ненавидели Соединенные Штаты, получают от нас чеки на миллиарды долларов. Это печально видеть. И было бы хорошо, если бы судебная система и Верховный суд поступали немного по-другому. Очень грустно. На самом деле это очень грустно. Это называется отсутствием здравого смысла. Посмотрите на решение, которое мы получаем по нелегальным мигрантам. К нам приезжают убийцы и все остальные. У нас есть убийца, многократный убийца. Очень трудно выдворить его из нашей страны, но мы не останавливаемся. Господин президент, просто чтобы собрать все воедино. В начале этой неделе появилась новость о том, что авиакомпания United, возможно, хочет купить авиакомпанию American Airlines. Сенаторы из обеих партий предупредили, что это слишком радикально. Не следует объединять две крупные авиакомпании. Вы думали об этом предложении? Что бы вы делали? Я об этом услышал 2 дня назад, и я очень хорошо знаю обе компании. Мне это не нравится. Я не против слияний в целом. Я был бы рад, если бы кто-то купил Spirit к авиакомпанию. Знаете, у них проблемы у Spirit. Я был бы рад, если бы кто-то купил авиакомпанию Spirit. Но там 14 тысяч рабочих мест. И, возможно, федеральному правительству стоит помочь в этом деле. Знаете, я говорю своим людям, у American дела идут хорошо, у United дела идут великолепно, я знаю сотрудников United. Мне не нравится такое слияние. Это как со всеми этими аэрокосмическими компаниями и оборонными компаниями. Раньше их были сотни, а сейчас осталось немного. Получаешь одну заявку, и это делает их ленивыми. Я очень строго отчитал военные компании 2-3 месяца назад, потому что у них занимает слишком много времени производство оружия. Производите военное оборудование. У нас самое лучшее оборудование в мире. Вы знаете, у нас системы «Патриот», «Томагавка», и у нас, безусловно, лучшее оборудование в мире. На днях во время этой безумной войны у нас было 111, и еще спорят по поводу 111 или 101, я хочу быть абсолютно точным, потому что иначе вы напишите, что я преувеличил. У нас была 101 или 111, никто не может точно сказать, но результат тот же. Ракет было выпущено по одному из наших важнейших объектов в том районе, по кораблю. Из 111 выпущенных ракет, каждая из них была сбита, а она летела со скоростью 3000 миль в час, да? Знаете, это нелегко сбить такое. Это как иголку в стоге сена найти. Раньше это считалось вообще невозможным. И они летят со скоростью 3000 миль в час. Каждая из них была сбита, в основном ракетами «Патриот». Но каждая из них была сбита. Представьте, 111 ракет летят на вас, и каждая из этих ракет теперь лежит на дне моря, как и ВМС, как иранские ВМС лежат на дне моря. Это потрясающе. Но мы должны производить это все быстрее. У меня есть инициатива. Знаете, компания Raytheon потратила миллиарды долларов. Миллиарды, много. Я даже не хочу вам говорить сколько, потому что мне стыдно. На выкуп акций, вместо того, чтобы покупать заводы. Поэтому я сделал это незаконным для них. Ни одна оборонная компания не должны строить новые заводы. У нас есть заводы, теперь Raytheon строит 5 заводов. Все они строят, Lockheed строит 3 или 4. Все они строят заводы, потому что нам нужна скорость. Мы не хотим, знаете, вы заказываете Patriot, а они говорят, мы доставим вам его, сэр, через 3,5 года. Нам через неделю он нужен. И вот в чем дело. Они строят заводы по всей стране, и они будут хорошо зарабатывать на этом. Вам большое. Если у вас есть время, можно я еще вопрос задам? Давайте. Вы знаете, у нас теперь союзники на Ближнем Востоке. Возможно, некоторые из них, мы на них можем рассчитывать на них больше, чем на наших союзников в других частях мира. Это правда. Они гораздо лучшие союзники, чем НАТО, я вам скажу. Арабские Эмираты просят у США какую-то финансовую, я не знаю, проблема ли это с платежеспособностью. Это скорее проблема с ликвидностью. Я знаю, что госсекретарь Бессент, сделали что-то по Аргентине, что сработало. Возможен ли какой-то своп, валютный своп с Арабскими Эмиратами, чтобы помочь им, если им это нужно? И как вы думаете, будет ли обратная реакция, потому что такая богатая и воспринимается как богатая страна? Вы рассматриваете это вообще? Да, это хорошая страна, это наш очень хороший союзник. И знаете, вот просто необычные времена сейчас. Им пришлось пережить это больше, чем кому-либо еще. Это было шокирующе, потому что мы думали, что Иран будет запускать ракеты по Израилю, а не по всем остальным странам в регионе. И знаете, Арабские Эмираты подверглись удару 1400 ракет. К счастью, у них были Патриоты, отличная система ПВО, они смогли сбить большинство из них ракет из этих. Но они сильно пострадали. На самом деле, из всех стран они пострадали больше всех, и ими действительно руководят невероятные люди. Ну и да, я удивлен, потому что они действительно богаты. Но знаете, они инвестировали. Год назад же я был там у них, я убедил их инвестировать 1 триллион долларов в Соединенные Штаты. Они строят сейчас огромный завод в прекрасном штате Оклахома. Алюминиевый завод, плавильный завод, красивый, невероятный, лучший. Он будет лучшим в мире. Знаете, они очень полезные для этой страны. Так что, да, если бы я мог им помочь, я бы помог. Мы помогаем им гораздо больше тем, что делаем в связи с войной. Потому что, знаете, задирой на Ближнем Востоке всегда был Иран. Иран был задирой, он задирал все эти страны вокруг. И он угрожал им постоянно. И он угрожал в связи с Армузским проливом. Иран угрожал, иногда некоторые люди называют его Армузским проливом, что на самом деле звучит красиво. Но они угрожали им постоянно. И поэтому мы действительно делаем там огромную работу. Эти 5 стран проявили себя великолепно, и Израиль проявил себя великолепно. Израиль был для нас великолепным партнером. Как говорится, мы старший брат, а не младший брат, но младший брат очень сильно помог нам. Знаете, они проявили огромное мужество. Да, если бы у Арабских Эмиратов возникла проблема, мне вот это трудно проверить, что такое может быть, но если у них возникнет проблема, мы им поможем. В общем, саудовцы сейчас нетерпеливы, или они хотят... Они на другой стороне... Слушайте, вот еще один замечательный человек. Знаете, он сказал мне ту самую знаменитую фразу, которую я немного использовал. Он говорит, 1,5 года назад он сказал, «Сэр, вы были мертвой страной, а теперь вы самая популярная страна в мире, горячая страна». Он мне это сказал, и это правда. Вы были мертвой страной, у нас был человек, которого не уважали. Над нашей страной смеялись все. Он не мог подняться по лестнице, не говоря уже спуститься. Он не мог подняться даже один пролет. Он падал повсюду. Я теперь должен быть осторожен, потому что если я споткнусь или упаду, это будет грандиозным событием. Вот почему, когда я выхожу из самолета, я иду аккуратно. Медленно. Я не собираюсь устанавливать рекорды скорости, но у нас была страна, за которую было стыдно. У нас была страна, которая была обречена на провал. Эта страна потерпела бы крах, если бы я не выиграл эти выборы. Я вам скажу, мне говорили это многие люди. Многие люди, которые не обязательно являются сторонниками республиканской партии или МАГА, но многие люди мне говорили, что эта страна потерпела бы крах, если бы я не выиграл эти выборы. Вы бы не смотрели на те цифры, которые вы сейчас смотрите на ваших экранах, я вам могу сказать. Так саудовцы... Они терпят экономические потери до такой степени, что хотят, чтобы вы это прекратили, или они говорят, доведите это дело до конца. Я думаю, у них все великолепно. Я говорил с ним вчера, с Мохаммедом бен Сальманом. Он ничего не просил. Они сражаются, они помогают нам во всех фронтах. Они помогают нам по проливу. Но те, кто не помогает, так это НАТО, знаете ли. В НАТО мне сказали, нет, мы пошлем кого-нибудь, как только все закончится. А я говорю, да нам так не делается, они нам не нужны вообще. На самом деле они нам никогда не понадобятся, они нуждаются в нас. Они отчаянно нуждаются в нас, потому что они бумажный тигр. Но я говорил об этом, кстати, я говорил об этом давно, еще до того, как я занялся политикой, я это говорил. Я не занимался политикой, но я ею интересовался, я любил наблюдать за происходящим. Я всегда говорил, что НАТО — это бумажный тигр. Ладно, но мы, знаете, Европа должна навести порядок. Что касается энергетики, иммиграции, им нужно навести порядок, иначе Европы больше не будет. Да, мы могли бы поговорить о НАТО, но я знаю, что у вас много дел сегодня. Мы будем следить за вашими постами в True Social о переговорах. Держите нас в курсе событий. Но спасибо за то, что уделили нам время сегодня утром, господин президент. Мы это очень ценим. Спасибо вам. Вам спасибо, и Бекки спасибо, и Джо, я рад, что ты был на линии. Я действительно рад, несмотря на то, что Джо совершенно неверно изложил ситуацию. Я не против, хорошо? Спасибо, господин президент, поговорим скоро. Я рад вас услышать. Он шутник, шутники шутят. Спасибо, господин президент.
0: Это было эксклюзивное интервью журналистам канала CNBC Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов. Вот так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Форум Дели, База. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Прохладно будет в Филадельфии в целом на этой неделе, за исключением среды, когда будет 75 градусов по Фаренгейту, но в вечерние часы начнется дождь при уже сильном юго-западном ветре, а с утра четверга тоже будет небольшой дождик. В Порнометро Эри после 80 градусов по Фаренгейту, и то же самое в районе Большого Сиэтла после 80 градусов по Фаренгейту, будет значительно прохладнее, особенно в среду, и к тому же еще дождливо, днем будет где-то около 60 градусов. Раз по Фаренгейту, потом будет намного теплее. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Алексей Алексеевич, такой вопрос, как относиться к учению о родовых проклятиях. Пишет один из наших слушателей анонимно. У нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо.
1: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принц. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенная категория служителей к ней прибегли для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле, и Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано, если же ты не будешь слушаться, тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания Божьему Слову. Значит, теперь смотри, что делают эти люди. Они берут вообще вот эту идею проклятия, что она там в действительности есть. И они ее соединяют с тем, что написано в Пятикнижии о том, что Бог гневается до третьего, четвертого рода, а милость его до тысячи родов. И они берут два совершенно не связанных с собой концепта. И они соединяют, и они теперь говорят, это проклятие родовое. И значит, если у тебя, у бабушки или у прабабушки кто-то вел себя неправильно или делал какие-то абсолютно дерзкие, или чаще всего туда примешивают, знаешь, имел дело с оккультизмом, занимался колдовством, ходил к бабкам-шептуньям там, и так далее, то на твоем роде висит проклятие. И дальше тогда они уже изобретают, а что с этим проклятием делать? И вот там изобретают, как его разрушать. То есть, когда ты читаешь всю вот эту конструкцию, то это, знаешь, как лего, которые взяли из Библии разные кусочки и собрали для себя такую вот абсолютно далекую от общего духа Библии конструкцию. Но звучит внушительно. Звучит очень духовно, потому что вот здесь мы духовную грань ведем, здесь мы противостоим дьяволу. К сожалению, вот эта вся духовность, она отвлекает от реальных проблем, которые есть у людей, и, конечно же, вводит в заблуждение, и, ну, вообще вся она в корне неверная с точки зрения того, что говорит Священное Писание. Теперь давай посмотрим на то, что же в действительности значит 28 и 29 главы книги Второзакония, и вообще, что с проклятиями вообще со всеми, и как с ними поступать. Так вот, 28 и 29 глава книги Второзакония говорят о неизбежности, о неотвратимости Божьего наказания за грех. Вот все, что они говорят. Вообще, Ветхий Завет показывает нам, что грех – это серьезно, и за грех последует обязательно серьезное Божье наказание. И там перечисляется, и поэтому стоят на одной горе, одни произносят благословение, другие на другой горе произносят проклятие. Это не потому, что они проклинают кого-то. Я слышал, в некоторых церквях даже группы проклятия делали, чтобы проклинать кого-то. Это абсолютное кощунство, извращение совершенно. Смотри, что получается. Почему они одни на одной горе, другие на другой горе произносят? Это для того, чтобы это противопоставить, для того, чтобы озвучить, для того, чтобы люди все в торжественной официальной обстановке услышали. Будешь послушен законом, будешь благословен. Будешь нарушать закон, пожнешь последствия. Вот в чем смысл проклятия. Проклятие, о котором говорится здесь, это проклятие закона. В чем проклятие закона? Проклятие закона заключается в том, что возмездие за грех – смерть. Это неизбежное последствие греха. Неизбежное нарушение Божьего закона, Божьего стандарта. Это не просто ошибочка. Это не просто недочет, а оно обязательно, любое нарушение обязательно вызывает Божье проклятие. Это очень интересная вещь.
0: Когда мы все прокляты, мы все грешники.
1: 100%. 100%. Вот почему в послании к Галатам мы читаем очень важный стих. Друзья мои дорогие, те, кто занимается вот этим разрушением проклятий, я вам покажу сейчас, как разрушить проклятие. Есть очень точный, очень сильный, единственный метод, как разрушить любое проклятие, которому подвержен человек. Послание Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть любой человек, который пытается стоять на каких-то своих достижениях, любых, каких бы то ни было. У нас разные достижения, в разных церквях разные вещи популярны. В некоторых нужно быть верным братству, в других нужно косынку носить определенного типа, а в третьих нужно в собрание регулярно ходить, а в четвертых, может быть, на языках говорить или молиться. Так вот, на любых вещах, на которых человек основывается, здесь написано, находится под проклятием. Это проклятие не от кого-то, не от того, не от группы проклятий. Если бы только группа проклятия проклинала, это было бы мелочь. Бог проклинает. И это очень серьезно. Но дальше написано, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть наше положение у любого человека, мы все под родовым проклятием. Только этот род, знаете, откуда берет свое начало? От Адама. Не от бабушки вашей и не от дедушки. Он берет начало от Адама. И написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. То есть, если вы в вашей жизни хотя бы один раз, хотя бы одну заповедь нарушили, вы прокляты. И это прокляты Божьим проклятием. Это очень серьезно. Но, к великому счастью, у нас есть решение. Оно здесь же, в 13 стихе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». То есть тогда, когда душа соединяется с Иисусом Христом, наше с вами проклятие, оно было возложено на Иисуса Христа. И Иисус Христос понес его на себе и освободил нас от него. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих, хочу этим закончить, написано, что Христос, принесший одну жертву, навсегда сделал совершенным освящаемым. Мы свободны в Иисусе Христе, и для того, чтобы человек был свободен от любого проклятия, Для этого ему нужно быть в Иисусе Христе. Это единственное, что нужно. Если человек во Христе, он не может, никакое проклятие не будет действительно для него. Поэтому познавайте больше Евангелие, живите им, практикуйте его в своей жизни, и вы ощутите настоящую свободу от каких бы то ни было проклятий.
0: Спасибо большое.
2: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
4: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

несколько месяцев, может 6, может 8, я буду говорить на тему борьбы, на тему противостояния, с которым мы сталкиваемся либо во внутреннем нашем человеке, как написал апостол Павел, мысли наши, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Из-за этого мы страдаем, мучаемся внутренне, даже в одном месте, апостол Павел написал, воздыхаем. То есть как бы тяжело нам, потому что сложно разобраться в многих вопросах, а тем более, когда ты учитываешь, что есть еще Божий взгляд, и тебе важно угодить и Богу, и ты понимаешь, что это единственно правильный взгляд, вдвойне сложно. Вот, поэтому мы будем говорить о внутренней борьбе, мы будем говорить о давлении, которое мы испытываем со стороны. Это и общественное давление, и мнение людей, и философия, которая сформирована в этом обществе. И мы же тоже продукт этого общества, никуда мы от этого не денемся. И также всякие духовные атаки, которые невидимы для глаз, но они, разумеется, существуют, потому что есть конкретный враг нашей души, дьявол, который заинтересован в том, чтобы максимально разрушить нашу душу. Вот об этом мы будем говорить. Вообще, в некоторых книгах библейских некоторые авторы –

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Откровенно совершать насилие на виду всего мира. И вспоминаешь апостолов, которые спрашивали у Христа, а когда же придет Твое Царство? Так хочется Твоего Царства, так хочется этой гармонии и тишины, так хочется этой внутренней стабильности и уверенности, что Тебя никто не подсиживает, за Тобой никто не следит, Тебя никто не предаст, что в этом Царстве никогда не будет бунтов. Так же Его хочется, этого Царства. И сам Христос учил нас, верующих людей, молиться, и говорил: молитесь так, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. И ты думаешь, какое оно, это Царство, там на небе, и понимаешь, что там Его воля выражает себя беспрепятственно. Там все эти духи небесные, ангелы, небожители, они не вступают в конфликт с Богом, они не спорят с Ним. Они воплощают Его волю. Он воистину их царь. Их никто к этому даже не принуждает. Они просто признают, что это лучшее, что может быть. Это Его благая, добрая воля. И нам бы хотелось, чтобы эта воля и это царство наступило на земле. Но когда эта воля начинает выражать себя здесь, то она, простите за грубое слово, нарывается на волю человеческую. И в нас этого своеволия и того, чего хотим мы, настолько много, что даже если мы знаем волю Божью и где-то подсознательно признаем, что это лучшее, что может быть для нас, людей, все равно есть мое «я». Мы встаем в позу, так это мы о верующих людях говорим. Мы говорим о людях, читающих Библию, посещающих церковь. Что говорить о людях неверующих? Что говорить о дьяволе, который представляет открытую оппозицию Богу? Если у Бога есть повестка, такое слово agenda на английском языке, да? Его программа, его повестка – это благо для человека, это спасение человеческого рода, то повестка дьявола – это делать все вопреки Божьим планам. Он ничем другим не занят, кроме того, чтобы противиться всему называемому Богом или святынею. Я выразился словами апостола Павла. В отдельных современных переводах Библии дьявол даже уже назван как противник. Это одно из определений слова «дьявол». Он противится всему, что связано с Богом и с Его волей, и с Его программой. Думаю, как же это возможно, чтобы Царствие Божие, которое на небе, сделалось Царством Господа здесь на земле? Это все очень непросто. Можно сказать: Господь, но Ты же всесильный, и Ты праведный. Почему бы не применить силу? Почему бы не ограничить человеческое зло, которое просто проявляется так беспрепятственно? И опять себе же задаю вопрос: а как ты себе это представляешь практически? Вот Каин затаил обиду по отношению к своему брату Авелю и уже ходит с опущенной головой. И потом они были в поле, нет возможности даже на помощь позвать. Ни телефонов, ни полицию не вызвать. Этот чистый, праведный Авель просто погибает. Тот его просто убивает в поле. И ты поднимаешь голову и говоришь: Господь, как это объяснить? Я опять себе задаю вопрос: а как бы ты поступил, если бы ты был на месте Бога? Вот как бы ты поступил? И мы сейчас не только о Каине говорим, мы обо всех нас говорим. Мы говорим о всех поступках, которые мы совершаем в большей или в меньшей мере вопреки воле Божьей.

0: Но совершаем же добровольно. Нас же никто к этому не принуждает. Это же мой собственный выбор, как и выбор Каина. Я себе думаю, ну хорошо, а что должен был сделать Бог? Разбить Каина параличом в последний момент, чтобы он просто физически не мог совершить насилие? Или, может быть, вообще забрать у него способность завидовать? Тогда вообще эти мысли развиваться не будет. Просто забрать способность. Ты не можешь ни завидовать, ни обижаться, ни злиться. На каком этапе Бог должен ограничить и до какой степени должен ограничить мою волю? Давайте думать. Не превратимся ли мы полностью в безвольных людей, если вместо нас праведный и всесильный Бог будет все это делать? Ну, опять возникают вопросы, хорошо, Господь, ну а что, вот так все оставить? Опять возвращаемся к истории с Каином, и ты понимаешь, что нет. Бог к нему обратился и сказал: Каин, мне не нравится твой вид. Каин, грех лежит у порога твоего сердца. Делай что-то, это твоя ответственность. Это в твоей власти пока что. Пока что ты можешь господствовать на этой ранней стадии. Бей тревогу, делай что-то, это ненормально, не оставляй это так, не пускай на самотек. Это же Бог сказал Каину. Мы же это читаем в Библии. Потому что наступит время, когда ты уже не сможешь контролировать эти процессы, и они возобладают над тобой до такой степени, что ты будешь делать то, что ненавидишь. Так и именно Павел определил грех. Он сказал, это когда я делаю то, что ненавижу, и все равно это делаю. Значит, Бог неравнодушен. Значит, Бог пытается вникать в этот процесс и остановить это зло. И после того, как Каин совершает это преступление, Бог наказывает Каина. И наказывает до такой степени, что люди боятся с ним иметь дело, боятся повторять то, что он сделал. Таким страшным было божественное наказание над Каином. Значит, Бог не безразличен, значит, Бог участвует, но просто он оставляет человеческую волю все равно свободной. И все возвращается к внутреннему миру человека, к тому, что происходит у нас внутри. Как сказал Федор Достоевский, никогда и ничего не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы. Я помню, в 96-м, наверное, году я встречался с одним человеком в России, который отсидел продолжительный срок за убийство. И он вышел из тюрьмы, и он уверовал, стал христианином. И мы с ним очень откровенно говорили, и он сказал: я, если бы была возможность, я бы предпочел снова оказаться в тюрьме. Я был так удивлен, в смысле, зачем? Он говорит: я не знаю, что делать со свободой. У меня был большой срок, я теперь понимаю волю Божию, я понимаю, сколько расставлено капканов, я понимаю, что я волен поступать, как я хочу. Я себе не доверяю, я себя боюсь. Мне было намного проще, когда меня просто закрывали в камере одиночки, когда меня просто ограничивали физически. Я снова возвращаюсь к Достоевскому. Нет ничего невыносимее свободы для человека. И между тем, это оставлено на нашей ответственности. Я выбираю. И я буду за это отвечать. И если честно, и я бы тоже предпочел, чтобы кто-то более умный, чем я, более сильный, чем я, за меня это все решал. Снимите с меня эту ответственность. Но Бог создал человека свободным. Бог сделал для человека известной свою волю, свои заповеди, свои духовные законы. А уже поступаешь ты по этим заповедям или вопреки им, это уже твое дело. Я бы хотел показать несколько сегодня таких больших опасностей, которые подстерегают нашу душу. Первая опасность или угроза исходит из состояния пассивности. Это когда отсутствует чувство тревоги перед лицом опасности. Когда мы понимаем опасность, мы собираемся внутренне. Мы бдительны, мы осторожны. А когда нет опасности, мы расслабляемся, впадаем в такое состояние комфорта, сонливости, снижается уровень бдительности. Смотрите, что написал апостол Петр в 1 послании 5:8. «Будьте бдительны, ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев в поисках жертвы». Давайте откровенно. Если апостол Петр не преувеличивает, если его аллегория, которую он здесь приводит, правдива, то мы понимаем, что хищник не успокоится, пока не отыщет жертву и не разорвет ее, пока не напитает себя. Повторяю второй раз. Если апостол Петр не преувеличивает и точно определяет атмосферу, в которой мы все живем, то на нас объявлена охота. И в отличие от обычного мира, здесь нет сезонов, когда охота открыта, а когда запрещена. Охота за нашей душой. Вот мы все знаем, что такое гравитация или закон притяжения. Вот смотрите, чтобы этот стакан упал, мне не нужно прилагать усилий. Наоборот, совершенно наоборот, чтобы он не упал, мне нужно прилагать усилия. Мне нужно постоянно сопротивляться естественному закону притяжения. Постоянно. Вот все, что я сейчас делаю, вот этот жест, это сопротивление естественному закону притяжения. Как только я перестану сопротивляться этому закону, стакан упадет. Потому в Библии написано, что путь жизни мудрого человека всегда вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Это не я написал, это Соломон написал. В смысле всегда вверх? Это невозможно, всегда вверх. Но так это понял для себя Соломон. Всегда должно быть усилие. Или как там в другом месте написано, царствие Божье усилием берется. Только прилагающий усилия восхитит это царство. Поэтому усилие – это не просто порыв, это не просто на момент какой-то критической ситуации мы собрались силами, нам нужно, ну, как бы прорвать эту атаку или нападки какие-то в наш адрес. Но усилие – это образ жизни христианина. Я сейчас с собой разговариваю. Александр, усилие – это здоровый образ жизни. Это не просто от случая к случаю. Усилие – это образ жизни. Потому что на мою душу объявлена охота. Есть хорошая иллюстрация к нашим рассуждениям из второй книги Царств 11:1-2. Читаю. «Через год, в то время, а именно весной, когда выходят цари в военные походы, Давид послал Иоава и своих слуг, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили город Равву. Сам же Давид оставался в Иерусалиме». Мы знаем, что Давид всегда участвовал в этих военных походах, но в этот раз он остался в Иерусалиме. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Эта женщина была очень красива». Люди, читающие Библию, знают, чем все это кончилось. Это не просто там один раз человек споткнулся там и переспал с чужой женой. Ну, там целый клубок, там несколько лет выпадает из жизни Давида, там одно цепляется за другое, это серьезный удар, это серьезное поражение, если так в общем оценить, что произошло в тот вечер. И вот смотрите, в обычной жизни самое опасное место, это, конечно же, на передовой. Там ты весь собран, потому что ты понимаешь степень опасности. Но когда ты дома, в спальне, когда здесь нет никаких военных действий, никакой панорамы военных действий, конечно, ты в безопасности. Но с духовной перспективы, вот не преувеличиваю, я действительно так вижу, это более опасно. Потому что ты услышал хорошие вести. Война была выиграна, город отбили. Потому что когда еще этих вестей не было, ну, еще чуть-чуть было напряжение, как оно там все развяжется, эта военная кампания. А тут хорошие вести в нашу пользу. Yes! Получилось. Вообще хорошо себя чувствуешь. Потому, похоже, валялся в постели до вечера. И это опасно. Потому что нет бдительности, а за тобой охотятся. Клайв Льюис в своей книге «Записки Баламута» пишет интересные вещи. Он пишет, что есть достаточно успешно распространенная тактика врага, то есть дьявола, по отношению к нашей душе. И она заключается в том, чтобы не доводить человека до отчаяния. Потому что, когда человек доходит до отчаяния, он начинает звать Бога на помощь. А это уже для врага опасно, потому что Бог обязательно придет на помощь. Потому тактика заключается в том, чтобы усыпить человеческую бдительность, вот, чтобы человек даже не подозревал, какая масса вещей вокруг него, на самом деле это капканы. Чтобы в человеке не поселилось чувство тревоги. То есть задача темных сил – держать нас в состоянии комфорта и успеха, чтобы за многими безобидными вещами мы не подозревали никакой опасности. Но я однажды, читая Библию, обратил внимание на слово «последствия». Интересно. Апостол Павел пишет, что грехи некоторых людей, они явны, вот они, да, на виду у всех. Здесь как бы все черным по белому понятно. А некоторых открываются впоследствии. Есть много так называемых серых зон, о которых в Библии не написано в категорической форме. Хочешь так поступай, хочешь так поступай. Но когда ты учитываешь последствия, ты будешь вести себя совершенно по-другому. Мне нравится слово «последствия», оно само за себя говорит. Это то, что следует после того, как ты это сделаешь. Ты это сделал, и что-то последует за твоим поступком. Так вот, что еще интересно, скажем, книга Притчи, 23 глава, 31 стих. «Не смотри на вино», хотя в Библии нет запрета употреблять вино. Прямого запрета нет. На пьянство есть запрет, на вино запрета нет. Но где же она, эта разумная грань или золотая середина? «Не смотри на вино, как оно краснеет, как искрится в чаше». В другом переводе, в современном написано, «как легко пьется». «Впоследствии, как змей, оно укусит, и глаза твои начнут смотреть на чужих жен, и сердце заговорит развратное». И это даже не потому, что ты такой распутный человек, но, а просто когда у тебя трезвый ум, ты начеку. Но когда разум поплыл, то инстинкты, вот те все наши, начало греховной природы, они беспрепятственно себя выражают. Потому человек, когда протрезвеет, даже говорит, неужели я мог это сделать? А в другом переводе написано, вино будет причиной твоих странных поступков, потому что помутнеет твой разум. Мне нравится Даниила 1.8. Даниил – это муж желаний, это чистая душа. Когда он был в Вавилонском плену, за ним там никто не наблюдал, никто особо от него ничего не ожидал, не требовал, не контролировал ее, тем более он был очень молодым человеком на тот момент. И в его книге 1.8 он сам пишет, ну, о себе, но больше, наверное, но не пишет это от первого лица, от второго лица. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь». Вот как-то он так сам в себе решил. Я понимаю, что для евреев был запрет на определенные там продукты питания, но на вино запрета не было. Но этот молодой человек так сам в себе решил. Я не хочу. И, похоже, вино было хорошее, если это с царского стола. Но он так решил. Это те самые серые зоны, когда приходят люди и говорят, вот Библия, покажи мне, где написано, что Бог запрещает, вот, например, это делать, или это слушать, или это употреблять. Я таким людям, которые вот так прижимают к стенке, говорю, можно я вам задам два встречных вопроса? Первый вопрос. Что вызвало у тебя интерес к этому? Покажи мне source, источник, который вызвал у тебя любопытство или желание это попробовать. Откуда это? Это во время молитвы у тебя возникло. Кто вызвал в тебя интерес к этому? Это мой первый вопрос. Второй вопрос. Если ты это сделаешь, к чему это тебя приведет завтра? Потому что ты так или иначе запускаешь механизм, который имеет тенденцию прогрессировать. Мы властны только в сеянии, но мы не властны в жатве. Я могу контролировать посев, но жатву не могу. Итак, что вызвало у тебя интерес к этому и к чему это тебя приведет завтра, если ты это сделаешь? Мне понравилось, как Эйден Тозер хорошо сказал об этих серых зонах. Он сказал так. «Все, что уводит меня от Библии, является моим врагом. И неважно, насколько это выглядит безобидным». Мы все знаем, кто такой Неемия, как он решился отстроить городскую стену, защитить Иерусалим от всех этих грабежей, от диких животных, потому что городская стена была разрушена. И в 4 главе, 17 стихом, он сам пишет, «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье». Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. В 21 стихе. Так производили мы работу. Это даже неудобно. В одной руке мастерок, а в другой руке копье. И я, когда это читал, я подумал, да этот Иерусалим никому был не нужен. Развален этот город. Никакого интереса, там уже нечего грабить. Остались только старики и больные. Но как только появляется человек, который говорит, нет, мы отстроим этот город, мы поставим ворота, мы защитим этот город. Просыпаются люди, там прямо написаны их имена. И вдруг начинают неровно дышать в эту сторону. Начинаются угрозы, их очень много, когда читаешь книгу Неемии. И кажется, какое вам дело, какая вам разница, это что, ваш город... Что вы так неровно дышите в эту сторону? Я понял. Когда ты пускаешь свою жизнь на самотек, вот как есть, так есть, то ты никогда даже не встретишь вражеского сопротивления. Оно и так все развалено. Вот когда я смотрю на людей пассивных таких, да, как только назревает какая-то напряженная ситуация в доме, там, с взрослым сыном, или в отношениях между супругами, или еще какая-то ответственность, удочку и на рыбалку смотался. Устал человек. Ну, такого много. Я же знаю, я же тоже с людьми общаюсь, да? Но дело в том, что оно не помогает. Если бы оно само собой как-то прошло, то ладно, можно переждать, где-то залечь в окопе там, да, и переждать грозу. Но оно не помогает. Ты как раз в той позиции, что именно ты, глава семьи, должен думать, что ты собираешься с этим делать. Поэтому запомни, врагу не нравится, когда ты строишь. Врагу не нравится, когда ты говоришь: нет, мы не будем обижать друг друга в нашей семье. Нет, мы не оставим, нет, мы не пойдем там так спать, потому что мы поссорились. Нет. С этим надо что-то делать, это ненормально. И как только ты принимаешь решение строить свою собственную душу, отношения, что бы это ни было, ты сразу попадаешь в поле зрения врага. Сразу. Потому что он спокоен, когда у тебя все плывет. Знаете, когда пословица? Плывет забор, пусть хата плывет. Или плывет хата, пусть и забор плывет. А вода же, она как? Она течет по пути наименьшего сопротивления. Всегда вниз, вниз, вниз. Там такие поговорки придумали. Мудрый в гору не пойдет. Я сам себе думаю. Нет, нет, подожди. Хитрый в гору не пойдет. Лодырь в гору не пойдет. Трус в гору не пойдет. Христос пошел на гору, Моисей пошел на гору, Илья пошел на гору. Вся жизнь, путь жизни мудрого вверх. Кто-то может сказать аминь? Чтобы уклониться от преисподней внизу. Поэтому усилия, которые мы прилагаем, это не порыв, это не от случая к случаю, как я сказал. Это не просто в критический какой-то момент мы консолидировали силы, мы молимся, нам нужно выжить, нам нужно прорваться, но. Усилия – это образ жизни. И как только ты перестаешь прилагать усилия, ты проиграешь. За тобой охотятся. Всегда. Это первое. Вторая угроза исходит от зависти. Можно подумать, что это такое там безобидное что-то. Кто-то хорошо заметил, что зависть – это как яд. Ты вроде бы завидуешь другому человеку, но этот яд принимаешь сам вовнутрь. Потому он нисколько не повредит твоему сопернику, а тебя может убить. Вот как-то неспокойно тебе, что у другого получилось, или у него что-то лучше. Вот как-то неспокойно тебе, вот заводит оно тебя, раздражает оно тебя. Забегая наперед, я скажу то, что записал вчера у себя в дневнике. Просто уже ложился отдыхать, и я подумал, так все-таки зависть, зависть. Что же оно такое? С перспективы Бога или с учетом Бога? Что же это за состояние такое в душе человека? И я себе отметил так, что зависть – это несогласие с суверенной волей Божьей благословить другого больше, чем меня. Вот не согласен я внутренне с тем фактом, а это факт, это очевидно, что Бог дал другому больше, чем мне, или благословил его в какой-то области больше, чем меня. А вот я неравнодушен к этому. Но Бог ведь суверенный. Что ты ему указываешь, как в той притче? Господин говорит: а разве я не властен дать и этому столько, сколько тебе? Да, но я целый день пахал, и ты мне заплатил столько, сколько ему, а он только один час последний работал. А господин говорит: нет, подожди, давай исходить изначала. Мы же с тобой договорились за один динарий. Я тебя обманул, я тебя обидел, я тебя обделил. Какая тебе разница, что я захотел, он говорит. Что тебе с тобой, если я хочу? Или ты завистлив от того, что я добрый? То есть зависть – это все равно плевок в адрес Бога. Это все равно я не согласен. Вот может я вслух это не скажу, но внутри я не согласен. Может этот человек хуже, чем я. А у него получилось, а у меня не очень. У Пушкина есть произведение, где он разбирает причину зависти между Сальери и Моцартом. Есть прекрасный фильм, если вы не смотрели, можете смело его посмотреть, вы получите пользу от этого. «Амадеус» или «Амадей» на русском языке. Кто любит по-английски, смотрите по-английски. И там показано, что этот Сальери – это прилежный человек. И он дает обет Богу писать музыку во славу Бога. Он даже дает обет безбрачия. Он заинтересован прославлять Бога своей музыкой. И все было более-менее нормально, пока в поле зрения не появился Моцарт. Повеса такой, легкомысленный, странный, немножко распутный. Но музыку пишет, как воду пьет. Абсолютно независим, ни от какого там вдохновения свыше, пока, по крайней мере, так кажется со стороны. Этот Сальери на коленях простаивает часами, он просит Бога помочь ему написать очередное произведение. А Моцарт пишет без усилий, даже без помарок. Без помарок, он даже не исправляет ничего. И Сальери не может справиться с этим фактом. Он не знает, как это объяснить. И у Сальери претензии не к Моцарту, у Сальери претензии к Богу. И это настолько начинает разъедать его изнутри, что в один день он снимает крестное знамение, крестное изображение у себя со стены в комнате и бросает его в камин. И он говорит, если ты не наведешь порядок, то я наведу порядок, я теперь буду противиться тебе. То есть зависть – это страшная вещь. Она заводит человека внутри. Ты даже не замечаешь, как ты становишься раздражительным, как твоя молитвенная жизнь высыхает. Почему? Потому что ты вступаешь в конфликт с Богом, не просто с человеком, которому ты завидуешь. Я вам покажу несколько цитат из первой книги Царств, 18, 19, 20 глава. Это взаимоотношения между Давидом и Саулом на ранней стадии, как они развивались. Саул получал от Давида очень много. Это человек-находка. Такого, прямо говоря, днем с огнем не сыщешь. Этот человек сколько пользы принес в твое же царство, Саул, сколько побед тебе доставил, сколько рисковал своей жизнью. Ты должен им дорожить. И все оно так, все так, да. Кроме одного – зависть. Так Давид тебе и угрозы никакой не представляет. Он что, пытается тебя там сбросить с трона? Зависть. Как написал Иаков, где есть зависть и себелюбие, там беспорядок и всякое зло. Читаю. Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида после победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами, и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Казалось бы, ума бы вам добавить немного. Вы же понимаете, что человеку это плохо, это не полезно слышать. Он, в конце концов, царь. Но женщины пели то, что было. То, что все говорили, то, что все понимали, потому что израильская армия полтора месяца без толку простояла. Этот Голиаф унижал их всех, никто не мог развязать этот узел. Он уже так затянулся, уже никто его не мог развязать. Они зашли в мертвый тупик. Пока не пришел Давид, и не развязал этот узел. Казалось бы, слава тебе, Господи, ты выручил нас всех от этого позора и вывел из тупика. Но, когда эти женщины пели, Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал. Кому сказал? Не обязательно, чтобы это было кому-то. Сказал просто в сердцах. Давиду дали десятки тысяч, а мне лишь тысячи. Ему не достает только царство. А это уже откуда? Это уже домысел? С того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Что значит подозрительно? С кем это он там разговаривает? обещал прийти к 4 часам, смотри, уже 4:15. Интересно, где он сейчас? Ты начинаешь во всем подозревать человека, у которого чистое сердце. Мы же знаем намерения Давида. Он категорически отказался от государственного переворота. Он ничего по этому поводу не предпринимал, даже когда имел возможность. Но как написал апостол Павел, для чистых все чисто, а для нечистых все нечисто. Он во всем видит нечистоту, он судит от других по мере собственной испорченности. Поэтому удалил Саул от себя Давида и поставил тысяченачальником. Давид ходил в военные походы, во всех делах своих поступал благоразумно. Саул тоже видел, что Давид благоразумен, боялся его. А весь Израиль любил Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Это уже позиция внутренняя. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее других слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Успех тебя радует, Саул? Победа за победой, это же работает на твою репутацию, это твоя армия, это ты царь. Так тебя победа, успех радует или нет? Екклесиаст пишет, всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Так, казалось бы, успех – это же хорошо. И у этого человека успех, и у того человека успех. А здесь прямо явно в твоем царстве успех. А зависть – зараза такая, которая съедает тебя изнутри. Саул, так тебе нужен успех в военных кампаниях или не нужен? И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал, да не греши царь против раба своего Давида. Ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина. Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты же видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И вроде бы он соглашается, а потом опять приступ, как беснование, как находит что-то. Смотрите, что дальше. Опять началась война. И вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. Знаете, что дальше написано? Когда эта весть пришла к Саулу, он начал бесноваться. И когда Давид уже вошел к нему в келью, он бросил в Давида копье, чтобы пригвоздить его к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену, и Давид убежал и спасся в ту ночь. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана, уже сына своего, потому что у них там был праздник новомесячный, и Саул все-таки рассчитывал, что Давид как родственник, они же были в родстве, придет на этот праздник, никто же там за столом не собирается выяснять отношений, но Давид не пришел. И один день, и второй, а у Саула уже конкретный план избавиться от Давида. И потому он начал подозревать уже своего сына Иоаннафана и сказал ему, «Сын негодный, непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с Давидом на срам себе и на срам твоей матери? Ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли, приведи его ко мне, он должен умереть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал, «За что умертвлять его? Что он сделал?» Адекватного ответа на вопрос не существует. Разве что надо честно сказать. А честно сказать ты не можешь. Тогда Саул бросил копье в Иоаннафана, сына своего, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его твердо вознамерился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его, отец его. Зависть в жизни верующего человека – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого больше, чем тебя. И еще одну, коротко, опасность или угрозу для нашей души мы рассмотрим – это похоти. Это похоти. ну, если исходить из словаря, то это грубое половое влечение там, к противоположному полу или к какому-то. Сейчас не разберешься. Но суть в том, что похоть имеет намного более широкий диапазон. Я для себя так определил похоть. Это все то, что мы предпочитаем вместо Бога. Похоть – это все то, на что мы готовы променять отношения с Богом. Похоть – это то, чему мы отдаем все наши эмоции и внутреннюю энергию. Вот это очень особенно важно. Наши эмоции, да, то, что захватывает наш мир и похищает все наши эмоции, наш восторг, наши мысли. И Бог уходит с поля зрения. Бог – это источник. Источник радости, источник утешения. Это точно. Но кто-то или что-то появляется в поле зрения и перехватывает инициативу. Я помню, когда мы только поженились с Жанной, это был 96-й год, и она хотела купить постельный набор в спальню, шторы и там все остальное. И ей очень понравился один набор. Он был дорогим, разбирается, наверное. Все хорошее дорого стоит. Но денег, понятно, как у всех молодых людей, не было. И она сказала: ну, я только этот набор хочу, мы будем искать, где срезать, как найти финансы, мы будем ждать, но я только этот набор хочу купить. Это же на годы, на много лет. Ну, ладно, так, пусть будет так. Проходит время определенное, и вечером, когда она молилась, она говорит: сегодня был у меня интересный опыт. Когда я стала молиться вечером перед сном, я услышала, как Бог в мое сердце сказал: это захватило твое сердце. Слишком много своих мыслей ты отдаешь этому набору. И она это расценила, она это поняла, как это ненормально. И она согласилась с этим, что так принципиально, вот настойчиво только это, ничего другого, неправильно это. Здесь же в молитве она принимает решение, просит у Бога прощения и говорит: принципиально, Господь, куплю любой другой набор, но этот покупать не буду. Вот принципиально, хочу освободить свое сердце от этого лишнего груза. И как-то стало легко. Она стала искать другой набор, ездить там по магазинам. Проходит неделя, может, вторая, и она привозит домой тот набор, который хотела. Я заулыбался, как вы, говорю: ну да, значит, ты сдалась, значит, ты проиграла. Она говорит: нет, вот ты мой муж, ты должен мне поверить. Вчера вечером я просто молилась, уже об этом не молюсь, это уже ушло из моей жизни, оно уже меня не заботит, не интересует. Неожиданно для меня самой я слышу внутренний голос: а теперь можешь купить этот набор. Потому что твое сердце свободно от этого. Вот как интересно происходит. Те самые вещи, но отношения к ним очень разные. Апостол Павел пишет в послании к Галатам 5:13. Вы призваны Богом, чтобы жить свободно. Однако, пусть свобода эта не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу. Вы вроде бы свободны, здесь же ничего греховного нет. Это купить или это, или опять это купить, как в ее случае было. Вопрос не в этом. Лишь бы вот эта свобода, вот, право выбирать и действовать на свое усмотрение, лишь бы это не стало поводом удовлетворять свои греховные прихоти. Потому что ты ж попадешь, ты же и проиграешь. Это же забирает эмоции, это же забирает энергию души. Как же человек потом устает? Как же он выматывается, бедный, как же ему тяжело потом, если Бог уходит с поля зрения. Константин Бальмонт так выразил эти мысли: «Господь, Господь, внемли, я плачу и тоскую, Тебе молюсь в вечерней мгле. Зачем Ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле?» Эта душа, как воздушный шарик, вот этот, знаете, рвется, а ниточкой привязана. «Зачем Ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле? Я говорю с Тобой сквозь тьму тысячелетий. Я говорю Тебе, Творец, что мы обмануты. Мы плачем, словно дети, и ищем, где же наш Отец?» И вот опять, те из вас, которые растили детей или имеют детей, вот ты смотришь на ребенка, он завелся, капризничает, слезы, сопли, там чего-то хочет, да? Но здесь же он у тебя засыпает на руках. Вздохнет так глубоко, да, сквозь сон, и уснул. Я думаю, все равно ему хорошо, что есть кто-то, кто его безумно любит и куда-то его не пускает, и что-то ему не разрешает. А почему? Даже психологи признают проблему, что в тех семьях, где ребенку все на блюдечке, все, чего он не пожелает, такие дети в 10 раз более раздражительны, чем те дети, которых родители вот ограничивают чем-то. Потому что он сам в силу своего возраста не способен еще пользоваться свободой. Он не способен. Она ему будет во вред. Он от этого страдает. Ему и страшно от этого. Ему наоборот нужен кто-то, кто сильнее его, мудрее его и кто любит его, кто в его же интересах запрещает ему. Я как-то сидел у себя во дворе, и у нас там, где мы раньше жили, была клетка на улице, там был попугай. Я как-то сидел на него и думал, смотрел, думаю, жалко птичку. И тут прилетает ястреб, хватает эту клетку. Я думаю, как хорошо, что он в клетке. Какая разная перспектива, понимаешь? Когда ты смотришь на Бога, Его заповеди, Его ограничения, тебе кажется, что тебя опустили в душный колодец, и ты с него вылезть не можешь. А когда ты понимаешь, что заповеди и постановления Божьи ограждают твою душу, потому что тебя разнесет от твоих страстей, то ты благодаришь Бога за это. И ты понимаешь, что человек несчастен, если он не может свою волю подчинить другой воле. Он несчастен, потому что он сам не справится. Вчера читал Хемингуэя, известный американский писатель, который, кстати, покончил жизнь самоубийством. Для меня всегда было это удивительным. Ну, гений, ну просто гений, зачитываешься его. И он пишет, что вот, говорит, дай человеку достаток. Он пожелает роскоши. Дай ему роскошь. Он захочет изысканного. Дай ему изысканное. Он скажет, что его обманули и дали не то, чего он хотел. И ты знаешь, я за этим всем вижу душу человеческую, которая мается, метается. И чем больше у человека есть всего, тем как бы сложнее ему возвратиться к Отцу, сложнее возвратиться домой, к Богу. Опять вспоминаю Есенина, просто много его стихов раньше наизусть знал, где его жизнь так вымотала, по загранице, везде таскали, знаменитостью был. Молодой, а не справляется человек. Ни характер, пьянство, белые горячки, приступы, не справляется. И он пишет в стихотворении «Письмо матери», пишет, в той рязанской деревне, где он жил. И пишет: «Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад». И вот такое как бы чувство, что домой, вот домой, прибежать просто, и ты вспоминаешь, вот как тебя мать просто погладит по волосам, и тебе спокойно. Потому у нас, у всех есть эта тяга домой, мы просто не знаем дороги. Потому что дома спокойно. А дома – это у Бога. Это у Бога дома. Потому на душу расставлены эти капканы. То ты изысканного ищешь, то того, то того, то того. То партнеров меняют, то... И она так устает, эта душа. Сама не знает, чего она хочет. Потому битва, вся борьба, она начинается внутри человека. И два последних текста, мы помолимся. Книга притчи 16:32. Выдержка лучше силы. Самообладание. Английское слово self-control. То есть способность контролировать себя. Это лучше силы. Ты можешь иметь высокое положение в обществе. Тут, кстати, так и написано. Кто владеет собой, тот сильнее покорителя городов. У тебя может быть много возможностей в жизни, но если ты не можешь сам контролировать свои прихоти и страсти, ты несчастный человек. Оно тебя изнутри разрушит. И это кто написал? Соломон. Человек, у которого было очень много всего, но который оставил позор своим потомкам. Забыл сейчас, кто это сказал. Кажется, в книге Иисуса, сына Сирахова, написано, что из-за того, что Соломон наклонился к женщинам, так был неравнодушен к женскому полу, что построил капище мерзости аммонитской и моавитской, языческим богам. С одной стороны на холме стоял величественный Божий храм, а с другой стороны эти мерзкие капища, а построил их в угоду женщинам, которые так контролировали им. Потому это же Соломон написал, выдержка лучше силы. Кто владеет собой, сильнее покорителя городов. И он же в 25 главе пишет, человек, не способный держать себя в руках, подобен городу с разрушенными стенами. Поэтому в светском, мирском понимании свобода – это убрать все преграды, которые ограничивают мои наклонности. Вот за всю эту свободу все дерутся. Все секс-меньшинства, все дерутся за право под солнцем выражать себя. Ты уверен, что это очень хорошо? Убрать все преграды, чтобы все себя выражали на все 100? Я за себя не ручаюсь, я за себя боюсь. Но в светском понимании свобода – это убрать всякие преграды. Жена спорит с мужем, отстаивая свои права. Дети, подростки спорят с родителями. Люди с государствами спорят, с каждым законом спорят. За право. В христианском понимании свобода – это сила справиться с внутренними страстями. Свобода – это сила справиться с завистью, гневом, алчностью, похотью. И в этом счастье. Где Дух Господен, там свобода. Почему я считаю наиболее важным слышать Бога? Вера от слышания. Мы, как правило, понимаем от Слова Божьего, что правильно. Но вот это звено между «моя вера» и Слово Божие есть вот это звено слышания. То есть каким-то образом способность услышать, что говорит Бог. Все люди, которых мы сегодня называем героями веры,
1: они все слышали Бога. Уже каким образом, это отдельный разговор. Но и верою победил весь мир. С одной стороны, весь мир, логика, здравомыслие, родственники. С другой стороны, один человек, которому Бог сказал, строй ковчег. Само определение и понятие веры у нас обретает совершенно другой смысл. Вера католическая, вера протестантская, что такое общее, обтекаемое, какое-то христианское течение, доктрины и так далее. На самом деле вера – это всегда реакция отдельного человека на отдельное послание, которое Бог каким-то образом передал ему.
2: Господи, научи нас молиться. Узнать больше вы можете на платформе forspirit.org.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The parent company of Canvas is getting stolen data returned, according to a screenshot obtained by CNN. The hacking group Shiny Hunters claimed to have breached Instructure and warned impacted schools that they had until May 12th to negotiate a settlement. Instructure says Canvas is fully back online and available for use, and the agreement reportedly covers all impacted customers. Senior citizens and older adults are more often turning to cannabis these days for self-medication.
5: A new study published in JAMA Network looked at adults 60 to 85 in Colorado. It found they're increasingly using cannabis edibles to help with pain, sleep issues, or mental health concerns. Most of these users are doing so without medical guidance, and most also wanted to avoid pharmaceuticals. In many cases, the study found older people are turning to cannabis after exhausting other options for relief. I'm Tammy Trujillo.
4: An ice cream company is offering a new product aimed to help consumers put the phones down.
6: Halo Top is set to release a silent mode spoon. It's designed to put your mobile device on the Do Not Disturb setting by using an NFC connection that's used for things like contactless payment or sharing data. The company's website says the spoons will be available on Friday for a limited time and will go for around $5. I'm Matt Mattinson.
4: Today we have a fun national day and an important one.
7: Today is National Limerick Day, but after you get past "there once was a man from Nantucket," we can't say anymore. So we'll focus on International Nurses Day, celebrating the birthday of Florence Nightingale, a real person. And we praise the 5 million men and women who are nurses in the U.S. You're the driving force of health, spending more time with patients than doctors for less money. We appreciate you, but we hope we never see you. I'm Bree Tennis.
4: And if you're thinking of starting a career, go to Atlanta. According to a WalletHub study, Atlanta is ranked as the best city in which to start a career. Jim Roop, NBC News Radio.
8: Hello, Seattle. Thanks for listening to my show, The Matt McNeil Show, in the overnight hours at 1150 a.m. KKNW. Every day as we wander the Trump Moldy Meat Market deli case of horror, we can at least do it together. Connect with me on my main social media posts. Look for me under The Matt McNeil Show on Blue Sky, as well as Mastodon. On Facebook, it's Progressive Citizen X, Matt McNeil Show, and on Threads, it's Matthew McNeil 1. We'll get through the next 4 years with lots of counseling, animal videos, and a constant supply of sweets. The Matt McNeil Show, overnights at 2 a.m. on 1150 a.m. KKNW.
9: Hello, this is Reverend Walden, asking to tune in every Monday on 1150 KKNW at 2 o'clock for Mother's Justice Show. What we do is keep the grassroots voice alive, not only in Seattle, but around the country. We interviewed lots of people around the country. We've been on the air for 7 years, and we've been working for police reform for 30 years. Tune in every Monday for Mother's Justice Show on 1150 KKNW. Check out our website at www.mothersforpoliceaccountability.org.
10: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
11: 声声有情
12: 1150 AM 西雅图中文电台，
11: 这里是您的信息中心，
12: 这里是您的心灵港湾，
11: 这里是您的精神家园，
12: 西雅图华人自己的中文电台。
13: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
14: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。
13: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
14: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
15: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好，今天是2026年5月12日星期二，农历3月26，我是朗清。
16: 我是 Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
15: 周二到周五的专题节目分别是家庭生活。